Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Грозный».
1: 8:03, время в столице. Друзья, доброго и бодрого утра всем. У микрофона я, Фариза Саадаева, и сегодня в вашей компании пробуду до 12 ровно. Всем вам желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Впереди нас ждет все самое интересное. Ну что же, следующие композиции радуют нас Юсуп Берсанукаев. «Нох чучу» она называется и звучит для всех наших слушателей. Приятного прослушивания.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный.

0: Вечный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

История праздника. 9 мая. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая, Великая Отечественная война. В Берлинской операции 1945 года были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7,5 тысяч самолетов. Потери оказались огромными. По официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям. За 2 недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок, что составило 1997 единиц. Также были потеряны 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника. Взяли в плен около 480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк военно-морского флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители войска польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями. Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножья Мавзолея. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. С Днем Победы вас, уважаемые ветераны!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных.

0: опытных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника Орион. Взгляд в будущее.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, 3 этаж, офис 9.

0: Телефон 8-929-899-76-76.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: сражались за Родину.
1: Брестен, Гопях, Висенч, Кантаев, Мухаммад, Юртхошк, Даитен, Весетен, Кихт. Ассалам алейкам, Самер, Звежри, Маршал, Душик, Докч, Кудина, Войвовщи, Дизерх, Астас, Цедевли, Вамарш, Ойльшу, Самер, Звежри, Юртар, Ириенш, Хазлуч, Вахейна, Бац, Латнаш, Хазлуч, Вахейна, Цудейлы, Рицуну, Тхомах, Кхмадехи, Вамарш, Ойльшу, Самер, Звежри, Ириен, Цакет, Нур, Дышу, Мож, Малх, Мелхызкиет, Хокир, Шаба бирлуш, вамарш ойльшу самер збежри, гватч малх цтом бул бабелч, кут эманч алло езьял ёлч, дэгто збежри инана нохчичу, тходели дихлаш хэмер збежри, газу атан юк-юакш тхаутар душум, нохчичун вацарах тхалатар душум, Оранц есить садалар душу, тходели дихлыш, аймер збежри. Астах тимар ященч поломах, Николай пачах летч вакентех, садуль кези ду бежри, бэгохш тхолеч ду аймер збежри. Дениен сидин кенту тхохыч, ежри вежри сидин хыч, ина нохчичу лерен хыч, тхун ах. Еч дела, я Аллах дел, Йокч атка, пёрна гулуча, Чуртын тук боғы губелыш вежри, Турпыл хой байрыкш эйлыш тун, Доанц геч дойл, Аллыш вежри.
0: Они сражались за Родину.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный стиль.

0: Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса.

0: Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Памятная дата военной истории Отечества. 9 мая. День воинской славы России. День победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1945 году, была подписана капитуляция фашистской Германии.

0: боролись за Родину.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете «Голос предков». Герой нашей сегодняшней передачи – Ваха Амирович Алиев. Он родился в 1927 году в селении Чечен-Аул. Правда, официальная дата его рождения – 1924 год. Еще до войны Ваха добавил себе возраст, чтобы поступить в медицинское училище в Грозном. На фронт Ваха ушел 14-летним подростком. Сначала он служил в 255-м отдельном кавалерийском полку Мувлида Висаитова. В составе этого полка Ваха участвовал в исторической битве за Сталинград. Как известно, после Сталинградской битвы ряды этого полка настолько поредели, что командование решило, что его нужно расформировать. Фронтовые дороги бывших однополчан разошлись. Ваха Алиев попал в 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус. В составе этого корпуса он участвовал в Курской битве. Дальше была важнейшая операция советских войск по форсированию Днепра. Ваха был одним из первых, кто перебрался на противоположный берег. Но здесь случилось непредвиденное. Один из высших чинов собрал воинов разных частей и сообщил: «У нас ранен генерал. Он может не дожить до утра, поэтому нужно срочно переправить его обратно

на тот берег. «Среди вас есть добровольцы?» «Я!» – не мешкая произнес Ваха, выходя из строя. Тут его одернул земляк Бациев Хамид из Урус-Мартана. «Зачем тебе это надо? Здесь есть постарше тебя». «Если бы кто-нибудь раньше меня вызвался, у меня случился бы разрыв сердца», – ответил Ваха. Раненого генерала тут же уложили в лодку, подстелив плащ-палатку. Сверху зафиксировали доски, на которых расположился Ваха с веслами. Ваху тоже прикрыли досками, чтобы максимально уберечь от немецких пуль. Когда лодка доплыла примерно до середины Днепра, начался бешеный обстрел со стороны немцев. Лодку начало бросать из стороны в сторону, и тогда Ваха выкинул в воду все доски и стал отчаянно грести. На противоположном берегу, куда обессилевшему Вахе вместе с раненым генералом чудом удалось добраться, весь плацдарм был усыпан войсками, техникой, готовящимися к форсированию реки. Стрелять строго запрещалось, но у Вахи не было иного выхода, и он дважды выстрелил в воздух. К нему тут же подбежали, и он объяснил ситуацию. Как выяснилось, в ходе переправы генерала ранило еще раз. В лодке проявилась пробоина, которую генерал затыкал своей плащ-палаткой. Командование следило за этой переправой из бинокля. Конечно, мужественное поведение сына полка не ускользнуло из их поля зрения. С тех пор они взяли молодого парня на замену. По некоторым данным, спасенный Вахой генерал был личным другом Рокоссовского. Они вместе отбывали срок до войны, попав под жернова сталинских репрессий. Как отличившийся в боях на плацдарме у реки Днепр под городом Канев, Ваха Алиев был принят в кандидаты в ВКП. За эти же бои он был дважды представлен к наградам – Ордену Отечественной войны и Ордену Красной Звезды. Ваха участвовал в боях за освобождение Белоруссии. И везде Ваха был на передовой. Росло и крепло фронтовое братство тех, кого судьба свела на нелегких дорогах войны. Ваха, как и многие другие, не щадил своих сил, чтобы хоть на миг приблизить час победы. До него, казалось, оставалось так мало по сравнению с тем, сколько было пройдено, когда дошла до фронта нелепая по своей сути и чудовищная по несправедливости весть. Чеченский народ был насильственно переселен за якобы сотрудничество с фашистами. Ваха узнал об этом из письма брата Шарпудина, который рассказывал о выселении, о погибших родственниках. Узнав об этом, он написал гневное письмо Сталину. Ваха за это письмо был приговорен к расстрелу по статье «Измена Родине». Командир полка Боровинский хлопотал перед отделом контрразведки, чтобы спасти жизнь Вахе Алиеву. Замначальника этого отдела, майор Кузнецов, старший следователь капитан Спирин, срочно подготовили документы, по которым Ваха проходил как враг народа. Но в этом случае у него был шанс избежать расстрела. Но Ваха категорически отказался подписать эти бумаги, не хотел признавать себя врагом народа. «Подпиши, сынок, только живи!» – добивались от него Кузнецов и Спирин, но Ваха был непреклонен. 25 июля 1944 года, по материалам, выдуманным Спириным и принятыми мною на себя, я был осужден, – рассказывал Ваха в письме на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова. Ваха был приговорен к пожизненному сроку без права переписки. Работа на каторге была тяжелой, при этом почти не кормили. Ваха был опухший от голода, еле передвигался на ногах. К тому же сказывались раны, полученные на фронте. С осколком в теле, который нельзя было извлечь, он так и прожил до конца своих дней. Казалось, дни его были сочтены. Но, к счастью, в это время представители лагерного начальства ходили по баракам, искали людей с медицинским образованием. По этапу прибывало все больше и больше заключенных, а медперсонала для них не хватало. Ваха должен был подняться на четвертый этаж, куда его пригласили для собеседования. Это было для него непреодолимой преградой. По воспоминаниям Вахи, на лестницу в 4 и 5 ступенек он поднимался несколько часов. Настолько он был ослабший. Вскоре его накормили, дали одежду, поселили в отдельном домике. Работая фельдшером, Ваха старался помогать заключенным, отправлял в госпиталь, чтобы человек мог отдохнуть. Обессилевшим давал справки, освобождающие на несколько дней от работы. В 1954 году Ваха был освобожден. Он поехал в Киргизию, куда были выселены его родственники. Отец Вахи Амир умер за 2 года до возвращения сына. После встречи с родственниками бывший сын полка первым делом стал разыскивать своих однополчан. Некоторых из них удалось найти сразу, а полковника Николая Гипича Ваха разыскивал 34 года. Увидев его совершенно случайно в Волгограде на встрече ветеранов, Гипич, оказывается, проживал совсем недалеко от Грозного в Краснодаре. Здесь же, в Краснодаре, жил и другой однополчанин, генерал Манжура. Николай с Вахой стали часто его навещать. Ни на минуту не забывал папа своих однополчан, с кем он в военные лихолетия делил кусок хлеба и промерзший пол в сыром окопе, вспоминала дочь Вахи.

0: Зарета. Страна готовилась отметить 35-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Отец жил ожиданием встречи с боевыми товарищами. Тогда мне не хотелось ехать, но отец настаивал, уверяя меня, подростка, что это будет самое яркое событие в его и моей жизни. Его слова оказались пророческими. Никогда не забыть это волнение на перроне Минского вокзала, затем в городе Молодечно, где проходили главные торжества. Папа очень переживал, узнают ли его однополчане через 35 лет, ведь тогда он был совсем юным, безусым бойцом, самым маленьким в полку, а теперь 50-летний седовласый человек, время от времени подправляющий седые усы. В центре города перед гостиницей стояли ветераны, сверкая наградами и не стыдясь своих слез. Когда до этой многочисленной толпы оставалось 100 метров, из нее выбежали несколько человек с криками «Ваха!». Опасения отца оказались напрасными. Даже седым и усатым его узнали. Так вспоминает об этой встрече Зарета. После возвращения на родину Ваха окончил медицинский институт в городе Орджоникидзе, ныне город Владикавказ. Работал врачом. Один из сыновей Вахи, Тимур, пошел по стопам отца, стал хирургом, окончив тот же вуз, что и его отец. Брат Вахи, Шарпудин Алиев, тоже посвятил себя медицине. Он одним из первых из чеченцев стал доктором медицинских наук. Ваха с нетерпением ждал новой встречи с однополчанами. Встреча 1980 года в честь 35-летия Великой Победы должна была быть особенной. Но Вахе Алиеву не суждено было дожить до этого дня. Сказались фронтовые раны и тяжелые годы, проведенные на каторге. Осенью 1979 года Вахи не стало. 23 февраля 2020 года в городе Грозном прошла торжественная церемония переименования улицы Завета Ильича в честь Вахи Алиева. На церемонии глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров отметил, что поступок юного солдата должен стать настоящим примером мужества для подрастающего поколения. На этом все, друзья. Это была передача «Голос предков». Весь материал данного выпуска был взят с официального сайта Академии наук Чеченской Республики.
1: Они сражались за Родину.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15. Телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

канун Дня Красной Армии 22 февраля 1944 года в селении Закон-Юрт за Неакаевой пришло письмо с фронта от сына. «Я уже командир штурмового авиаполка, награжден 2 орденами. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Спасал ленинградцев от голодной смерти. А теперь со своими боевыми товарищами гоним немецких оккупантов за пределы нашей страны. Мстим фашистам за разоренные города и села, за бесчинство и надругательство над людьми. Нам некогда отдыхать, мам. Днем и ночью штурмуем вражеские позиции, эшелоны, корабли и аэродромы. Вы же, мама, спите спокойно. Теперь вы далеко от фронта, и никто не потревожит ваш сон. Знаете, я защищаю вас, я всегда с вами. Но если суждено будет умереть, то умру за свою родину героем. Вас же, мама, родина не забудет». Письмо безграмотной Зани читал тот самый русский офицер, который на рассвете следующего дня вытолкнул удивленную и растерянную мать героя прикладом автомата из родного дома. Сначала все жители Закон-Юрта согнали на колхозный ток. Все происходило как в кошмарном сне. Говорили о чем-то дезертирстве и предательстве, хотя среди односельчан Заны не было ни дезертиров, ни предателей. Как товарный эшелон добрался до Семипалатинска, Зана не помнила. Всю дорогу ее била лихорадка. Тяжело переживала разлуку с родным краем. Мать командира полка, советского летчика, решила написать письмо Сталину. Проходили недели, месяцы. Ответа не было. «Родина не забудет», — обещал ей сын. Ему она верила и ждала. Даша Ибрагимович Акаев родился в селении Шалажи Урус-Мартановского района 5 апреля 1910 года в семье бойца легендарной дикой дивизии Ибрагима Акаева. Во время становления советской власти Ибрагим переселился в соседний Ачхой-Мартановский район Закон-Юрт. Даша закончил школу-интернат в соседней Ермоловке

началась Великая Отечественная война. И старший лейтенант Акаев подал рапорт с просьбой немедленно отправить его на фронт. Однако командование Амурской краснознаменной флотилии не спешило расставаться с опытным мастером дневных и ночных полетов, точной стрельбы и бомбометания. Акаева назначает заместителем командира 3-й авиаэскадрильи АКФ. Враг же стремительно приближался к Москве. Гитлеровские войска заняли Волоколамск. Нависла угроза над столицей. Даша Акаев настоятельно требует отправки на фронт, но вновь получает категоричный отказ. На Дальнем Востоке тоже может вспыхнуть война. А вы ведь не рядовой, а командир, объяснили ему. Акаев вспылил. Согласен на разжалование. Пошлите защищать Москву рядовым. Страна в опасности, а я отсиживаюсь здесь и в глубоком тылу. Хожу по начальству, упрашиваю, унижаюсь. Рожденный летать, ползать не может. Наконец, командование авиаэскадрильи авиаполка АКФ сдалось. Акаеву подписали аттестацию. Заместитель командира ЗАО 117 АКФ, старший лейтенант Акаев, делу партии Ленина-Сталина и социалистической родине предан. Дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. Умеет воспитывать в личном составе боевой дух. Однако в работе были случаи, когда из-за принципа выполнял не то, что ему прикажут. Авторитетом пользуется, а подчиненных заботлив. В общественно-массовой работе участвует активно. Летает уверенно днем, ночью, под колпаком, в облаках и за облаками. Летает на самолетах МБР-2, У-2. Способен пренебрегать личными выгодами для пользы службы. Вырос в деловом и политическом отношении. Как недостаток в работе иногда допускает невыдержанность по отношению к старшим командирам. Своенравен, проявляет обидчивость. Выводы. Откомандировать в действующую армию для изучения опыта Отечественной войны. С аттестацией и выводами согласны. 24 января 1942 года. Недоизучение опыта оказалось старшему лейтенанту, который 31 января прибыл в распоряжение ВВС КБФ Краснознаменного Балтийского флота, а уже 2 февраля начал боевые вылеты. Только за первый день их было 3. За 4 дня в феврале Акаев произвел 12 боевых вылетов в ночное время на самолета МБР-2, за что был представлен к ордену Красной Звезды, который был ему вручен 15 августа того же года. Сохранилась запись на наградном листе. Каждый боевой вылет, совершенный старшим лейтенантом Акаевым, подробно расписан в специальных отчетах о произведенных ночных вылетах на бомбовый удар по войскам и объектам противника. Опыт Акаева стал достоянием не только 58-й отдельной авиаэскадрильи, но и многих авиаподразделений ВВС КБФ. В конце года Дашу приглашают на встречу командиров и офицеров ВВС КБФ для обмена опытом бомбометания. Один за другим летчики рассказывали о своих достижениях, но поднялся Даша Акаев и взорвал зал. «Дайте мне в руки штурвал скоростного бомбардировщика, и тогда я с удовольствием поделюсь своим боевым опытом». Это было не просто смелое выступление, это был вызов. Боевые летчики поддержали своего товарища, и командование, приняв вызов, предложило ему поехать в авиашколу и переучиться на штурмовик с крейсерской скоростью 410 км в час. Освоив новую машину, капитан Акаев получил назначение в 35-й штурмовой авиаполк 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС КБФ. В сентябре 43-го года Акаеву присваивает неочередное звание майора и назначает командиром 35-го штурмового авиаполка. Это было время подготовки наших сухопутных, морских и воздушных сил к решительному прорыву вражеской блокады Ленинграда. Наступление Красной Армии под Ленинградом, задуманное еще в сентябре 43-го года, готовилось тщательно. Советское командование решило осуществить его войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. Привлекались также Краснознаменный Балтийский флот, его военно-воздушные силы и авиация дальнего действия. Во взламывании вражеской обороны чудеса храбрости показали штурмовики майора Акаева. Первым в воздух поднялся майор Акаев. Для обеспечения успеха операции он сначала атаковал зенитные средства врага, уничтожил 4 зенитных автомата, затем поджег танк, взорвал бронемашину, землянку с солдатами и офицерами.
Утром 19 января наши войска овладели Ропшей. В честь войск, участвовавших в прорыве обороны противника и освобождении Ропши, в тот же день в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий, а 9-й штурмовой дивизии, куда входил полк Акаева, было дано наименование «Рапшинская». Акаев любил штурмовик Ил-2 за его быстроходность и неуязвимость. Немцы очень боялись Илов, называли их «Шварцетот» — «Черная смерть» или «Крылатые танки». Не раз самолет Акаева подбивали, и возвращался он на родной аэродром или шел на вынужденную посадку буквально на честном слове и на одном крыле. Вот где пригодился опыт, приобретенный им в предвоенные годы вопреки всем приказам и наставлениям. Но по-прежнему неуязвимой оставалась одна вражеская точка. В битве за Ленинград зловещую роль играл немецкий аэродром близ эстонского города Раквера. Здесь базировались тяжелые немецкие бомбардировщики «Хенкель-111», наносившие большой урон нашим войскам. Они летали только в сопровождении новейших истребителей «Фоккевульф-190». Аэродром построили с целью уничтожить Ленинград, а в случае прорыва блокады он должен был стать своего рода воздушным замком на пути наших войск на запад. Так что нашей авиации предстояло прорубить окно в Европу уже в воздухе. Сказать, что подступы к аэродрому Раквера были надежно укреплены, все равно, что ничего не сказать. Аэродром был неприступен из воздуха и с земли, из-за Финского залива. Сплошное поле заграждений, зенитные батареи «Эрликон», большей частью замаскированы. Было известно, что их все время перебрасывает с места на место, оставляя на прежнем месте деревянные или фанерные макеты истребителя. Особенно часто к этому приему прибегали в направлении Финского залива, пытаясь запутать нашу разведку. Над заливом наши самолеты летали с разведывательными целями и с целью специально вызывать огонь засекреченных точек. Однако немцы отвечали редко, а потом обе стороны даже привыкли друг к другу, и наши самолеты летали, не вызывая к себе особого интереса. Даша нередко ловил себя на мысли, что само существование этого аэродрома оскорбляет его до глубины души. «Они ведут себя так, как будто бы здесь не осталось мужчин», — говорил он друзьям. Они имели категорический приказ не ввязываться в бой во время внеочередного дежурства над заливом. Но в этот день Даша решил таки для себя главную задачу. Если бомбить Раквер, то надо подлетать со стороны залива. Оттуда пролегал кратчайший путь до аэродрома. К нашим самолетам над заливом фашисты почти привыкли и не ввязывались в бой. Даша решил использовать и это. Давно вынашиваемый план он все время заново просчитывал, выверял. Успех зависел от совершенно разных, внешне мало связанных факторов. Направления и скорости ветра, высоты полета и угла пикирования, выхода из атаки и ухода самолетов от взрывной волны. Внезапность могла позволить выиграть лишь 10-15 минут. Дальше на штурмовиков обрушился бы такой плотный огонь, с которым еще никто из них не сталкивался. Многие погибли бы, но бомбы достигли бы цели. Сколько раз командир ломал голову над этой главной для него задачей, но возможные большие потери в полку его останавливали. И тут вдруг к нему на помощь, как в детстве, пришел отец. Даша вспомнил, как отец всегда напутствовал его, провожая в дальнюю дорогу. «Кант, сын, что бы с тобой ни случилось, какое бы горе ни свалилось на тебя, помни, нет места ни на земле, ни в небе, где нет Аллаха. Он пошлет тебе только то, что ты сможешь вынести. На него уповай, и он не оставит тебя». «Как же я мог забыть?» — очнулся Даша. «Главное не паниковать», — приказал он себе. «Находясь здесь, я защищаю родину, а значит, свой народ, свою землю. Другого права у меня нет, что бы ни случилось с вами, мама». Страшная реальность теперь придавала ему мужество. Он знал, что ему делать. Составив приказ о нанесении ракетно-бомбового удара по аэродрому в окрестностях города Раквере, Даша написал короткую записку жене и сыну. Товарищем он вышел, как всегда, собранный, подтянутый. Четко и ясно объяснил задачу и чисто по-человечески добавил: «Ребята, не впервой, конечно, летим и редко возвращаемся без потерь. Этот штурм будет самым тяжелым. Потому, говорю вам, кто сомневается в себе, может не лететь». Ему не дали договорить. Всем строем шагнули вперед. А штурман Трахачев сказал не по уставу: «Командир, не надо слов. Просто веди нас в бой». «С Богом!» — ответил.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки.

0: все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей. А называется

назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: камера.
1: 5-1-1.
2: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
3: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
2: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
3: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Мы не только вспоминаем подвиг поколения победителей, но и задумываемся о том, как передать эту память тем, кто стоит на защите Отечества сегодня. В годы Великой Отечественной войны особая роль принадлежала воинам-связистам. Их героизм и самоотверженность обеспечивали управление войсками даже в самых тяжелых условиях. О связи времен, традициях празднования Дня Победы, о ветеранах и молодых бойцах поговорим с нашим гостем. У нас в студии заместитель командира стационарного узла связи по военно-политической работе войсковой части 6784, капитан Антон Титаренко. Антон Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лариса.
0: Как я уже и сказала, День Победы — это праздник, который отзывается в сердце каждого жителя нашей страны. А что 9 мая значит лично для вас, как для офицера и гражданина?
1: Для меня, как для офицера, День Победы — это не просто дата в календаре. Это высшая мера ответственности перед прошлым и будущим. Это напоминание о том, какой ценой держится государство и покой граждан. Будучи офицером, понимаешь, что каждый солдат Великой Отечественной войны сделал то, что мы называем воинским долгом, но на пределе человеческих сил. А как гражданин, я вижу в этом празднике живую связь поколений. Боль утрат, радость возвращения и гордость за народ, который невозможно сломить. 9 мая – это день, когда слова «родина» и «семья» становятся абсолютными синонимами. Я слышу этот праздник сердцем. В нем и слезы моей бабушки, и тишина у вечного огня, и счастливые глаза ветеранов. Это день, когда мы все становимся одной большой семьей, которая объединила мужество наших отцов и дедов. Когда я вижу георгиевские ленточки и бессмертный полк, я понимаю, наша страна жива, пока мы помним. Для меня лично 9 мая – это не салют и не выходной. Это день тихого величия простого советского человека, который выстоял.
0: Но в России практически нет семей, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Есть ли в вашей семье свои герои, чью историю вы вспоминаете в этот день?
1: Вы правы. Нет в России семьи, которой война обошла стороной. Для меня 9 мая – это день, когда я мысленно возвращаюсь к одному человеку. Это мой прадед, красноармеец Киселев Иван Андреевич. Родился в 1897 году. Призван был из деревни Рязановка Старошайговского района Республики Мордовия. В 1942 году отправился на фронт, а 10 августа 1943 года погиб в Смоленской области Ельнинского района в деревне Волочок. Захоронен в братской могиле. Проходил службу в 31-й запасной стрелковой дивизии на должности сапера. Каждый день писал письма моей прабабушке. В последнем своем письме он написал, что 10 августа 1943 года его очередь уходить на разминирование. Задание он не вернулся, погиб. Он знал, что уходит в последний раз и больше не вернется, так как его сослуживцы, которые уходили на разминирование живыми, уже не возвращались. Были ожесточенные бои в том районе. В День Победы я рассказываю его историю своим детям, чтобы они знали, наш покой – это их подвиг. И пока мы помним их имена, война не сможет повториться. Но для меня он главный герой. Он верил и работал ради победы.
0: Антон Сергеевич, в годы Великой Отечественной войны связисты совершали просто невероятные подвиги, восстанавливали линии под шквальным огнем. Я даже помню некоторые фильмы советского периода как раз о связистах, об их работе. Рассказываете ли вы об этих примерах своим бойцам уже?
1: Отличный вопрос. Безусловно. Мало кто задумывался, что без связи даже самая мощная пушка – просто кусок металла. Я, как офицер, считаю своим долгом регулярно приводить в пример бойцам подвиги связистов Великой Отечественной войны. И не просто рассказываю, а делаю это в каждой профильной подготовке. Речь идет о военно-учетной специальности связистов, а также на лекциях по военно-политической подготовке. Вот два ярких примера, которые я всегда вспоминаю. Первый – о подвиге гвардии сержанта Матвея Путилова – 25 октября 1942 года в разгар боев нарушилась связь между штабом полка 308-й дивизии и группой бойцов в окружении врага, удерживающих один из домов. Командование приказало связистам восстановить связь. На задание были последовательно отправлены два телефониста, но оба они погибли. Не добившись нужного результата, третьим стал сержант Путилов. По пути Путилова два раза был ранен в плечо и руку, но сумел добраться до места обрыва. Он зажал концы проводов зубами и пропустил ток через себя. Связь восстановилась на 3 минуты. Этого хватило, чтобы отдать приказ на контратаку. Матвея нашли мертвым, зажатыми в зубах проводами. Ценой восстановления связи была жизнь Матвея Путилова. А второй – сержант Василий Китаев. Под Курской дугой он под огнем противника восстанавливал линию за 12 часов, делая более 50 прорывов под бомбежками. Его девиз был такой: «Отползи, значит подвести товарищей». Третий пример – это массовый героизм. Блокадный Ленинград,

0: Рога жизни, по Ладожскому озеру. Связисты под обстрелами прокладывали бронированный кабель по дну. Вода ледяная, вокруг рвутся снаряды, лед трещит. Но кабель тонули, потому что без него командование фронта не могло координировать артиллерию и поставки. Это не один герой, это сотни безымянных солдат, которые делали свою работу там, где казалось выжить невозможно. Я рассказываю своим бойцам, посмотрите, что делали эти парни. Вооруженные катушкой и простым телефонным аппаратом. А у вас сегодня спутниковая связь, защищенные каналы, мощные рации. Если они шли под пули с голыми проводами, то вы просто обязаны обеспечивать связь без единого сбоя. Эти примеры не воспитывают геройство на показ. Они объясняют главное – чувство ответственности перед тем, кто справа и слева от тебя. Потому что без связи командир слеп, а солдат один. Именно так мы куем победу в умах и сердцах. Зачем я это делаю? Чтобы бойцы поняли, современная цифровая связь, радиостанции и спутники – это здорово. Но война всегда возвращается к простым вещам. Кабель, антенна. Человек под пулями. И если ты не готов повторить подвиг Путилова, если для тебя связь – это просто кнопки нажать, ты ненадежный. Ненадежный связист – это убитые товарищи. Я всегда заканчиваю так. Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только штыком, но и наушником. И пока вы помните об этом, враг нас не перебьет.
1: Скажите, пожалуйста, а вот сильно ли изменилась работа связиста с тех времен? Понятно, что технологии шагнули вперед, да? Но вот именно что касается требований к связистам.
0: Технологии изменили работу связиста до неузнаваемости. Представьте, в 1941 году связист тащил на себе катушки с кабелем весом по 30
1: килограммов. Да, вот как раз о чем вы и говорили.
0: Связь была проводной или на коротких волнах с ужасными помехами, а восстановление линии означало бег под пулями с мотком провода и полевым телефоном. Сегодня у нас цифровые радиорелейные станции, тропосферная связь на сотни километров, защищенные спутниковые терминалы, защищенные цифровые каналы, беспилотные ретрансляторы, спутниковая связь, программно-определяемые радиосистемы, скорость объема данных, помехозащищенность – все это космос по сравнению с прошлым. Связист может управлять боем, находясь в сотни километров от передовой. Но неизменным осталось главное – цена ошибки и цена молчания. Если тогда связист под огнем восстанавливал линию, сегодня он под тем же огнем настраивает ретранслятор или меняет частотный план в движении. Техника сложнее, а времени, как и тогда, совсем и нет. Что касается характера и мужества, они остались абсолютно теми же. Я всегда говорю молодым бойцам, связист – это тот, кто не имеет права на панику. Потому что если ты потерял управление, командир не увидит обстановку, артиллерия не получит координаты, пехота не вызовет поддержку, требования неизменны. Хладнокровие, когда вокруг рвутся снаряды, руки должны делать свое дело четко, как на учениях. Ответственность. Связь должна быть, даже если для этого придется лезть под пули или работать без сна двое суток. Техническая смекалка. Тогда учились за 30 секунд срастить провод, сейчас за 30 секунд перепрошить модуль или обойти глушилку. Мужество связистов сегодня – это не только готовность погибнуть, но и готовность работать на пределе интеллектуальных и физических сил, под постоянной угрозой. Враг тоже умен. Он ставит помехи, охотится за ретрансляторами, глушит GPS. И выдержать это противостояние может только человек с таким же сильным стержнем, как у Матвея Путилова в 1942 году. Работа связиста внешне изменилась. От медного провода до оптоволокна. От спутников сегодня связист – это высокотехнологичный специалист, работающий с шифрами, частотами, сетями. Но неизменным осталось главное – его работа по-прежнему требует железных нервов, мгновенной реакции и готовности рисковать собой. Потому что противник все так же будет охотиться и за связью. И как раньше, так и сейчас. Без связи командир слеп, а победа возможна только тогда, когда боец на передовой слышит приказ четко и без задержек. Так что характер связиста вот что никогда не устареет.
1: Антон Сергеевич, ну, на ваш взгляд, как сегодня рассказывать молодым ребятам о Великой Отечественной войне, чтобы это, ну, не было просто сухой лекцией, а действительно находило отклик в их сердцах?
0: Я часто задаю себе этот вопрос. Сухая лекция с датами, названиями, операции сегодня не работает. Молодые ребята просто выключаются. Но их сердца открываются, когда война перестает быть абстракцией. Вот что действительно находит отклик. Первое. Через личную историю. Я не говорю в 1942 году под Сталинградом. Я говорю, представьте. Как в 19 лет у него дома осталась мама, девушка, младший брат, а вокруг снег, мороз, танки, и ему приказано стоять насмерть. Что он чувствовал? когда добавляешь простые человеческие детали, письмо из дома, стертые ноги, кусочек хлеба на троих, война становится объемной. Второе, через связь с настоящим. Мы берем примеры из той войны и проводим параллели с сегодняшними боевыми задачами. Говорю, тогда связист восстанавливал кабель под пулями, сегодня вы настраиваете ретранслятор под дронами. Суть та же. От твоего характера зависит жизнь товарищей. Ребята понимают, война не в прошлом, ее уроки работают здесь и сейчас. Третье, что можно сказать, через диалог и вопросы. Я не читаю монолог, я спрашиваю, как вы думаете, что помогло выжить в окружении под Вязьмой? Или если бы вы оказались на месте того связиста, смогли бы вы? Они начинают рассуждать, спорить и сами приходят к выводу, что мужество не врождено, а воспитывается ответственностью за других. Четвертое, через живые образы, а не цифры. Не погибло там 27 миллионов, а каждый третий, кто ушел на фронт из вашей деревни или города или села, не вернулся. Или, допустим, представьте, пустой класс, вместо 30 человек только 10. Статистика скользит по сознанию, и конкретный образ остается. Пятое, через личный пример и общее дело. Когда мы выходим на субботник у обелиска, когда мы пишем письма ветеранам или помогаем поисковикам. Это работает лучше любой лекции. Парень своими руками прикасается к истории, нашел пробитую каску, прочитал истлевшее письмо. В этот момент война становится его собственной. Я всегда говорю молодым, вы обязаны помнить, какой ценой ваш дед получил право жить и говорить свободно. И помнить не головой, а сердцем. Сердце запоминает только то, что прошло через личное переживание, через вопрос, а как бы я поступил? Поэтому сегодня главный метод перестать быть лектором и стать проводником, не давать готовые ответы, а помогать им самим задавать правильные вопросы. И тогда День Победы для них будет не выходным, а днем, когда они чувствуют себя частью великой цепи поколений.
1: Скажите, а вот как память о героизме дедов и прадедов помогает современным военнослужащим Росгвардии выполнять свои боевые и служебные задачи?
0: Память о героизме дедов и прадедов – реальный работающий источник, внутренние силы для наших бойцов Росгвардии. Я говорю это не как лозунг, а как офицер, который видит это каждый день. Как именно помогает? Во-первых, примером стойкости. Когда современный боец попадает в сложную ситуацию, под обстрел, при штурме, длительном рейде, без сна и отдыха, у него в голове срабатывает невидимый маячок. Тот 19-летний под Сталинградом выстоял 3 дня в окопе, без воды, боеприпасов. У меня сейчас условия в сотню раз лучше, значит, он обязан выдержать. Это работает на уровне психологической установки, которая не дает сломаться. Во-вторых, чувством преемственности. У нас в Росгвардии сильные традиции. Мы понимаем, что внутренние войска – наследники бойцов Народного комиссариата внутренних дел СССР, которые обороняли Брестскую крепость, защищали Кавказ, восстанавливали связь с блокадным Ленинграде. Когда молодой офицер надевает краповый берет или приносит присягу, ему рассказывают не только уставы, но и реальные истории. И он понимает, он в одной реке с теми, кто не дрогнул. Это дает колоссальную опору. Ты не один, ты часть длинной шеренги, которую не разорвать. В-третьих, через личную семейную память. Практически у каждого бойца, кто воевал, в тяжелый момент он часто мысленно обращается к своему прадеду, деду. А ты бы сделал? А ты бы отступил? Нет, конечно. Это очень мощнейший источник. Я знаю случай один, наш военнослужащий Росгвардии в ходе контрактической операции был ранен, продолжал руководить группой. Потом в госпитале сказал, я вспомнил фото деда, разведчика. Он без ноги из госпиталя сбежал обратно на фронт, а у меня рука прострелена. Какой разговор? Это реальное наследие. Является ли это источником силы? Безусловно. Потому что война – это не только техника и приказы, это прежде всего дух. И современному бойцу, как и его прадеду, деду, нужно в какой-то момент показать себе. Я не имею права подвести своих предков. Он завоевал эту победу, чтобы я жил. И если я сейчас струшу или брошу пост, я предам не просто устав, я предам их подвиг. Эта связь не абстрактна. Мы проводим уроки мужества, возим личный состав в музей, приглашаем ветеранов. И когда седой ветеран с орденами жмет руку молодому бойцу, не нужно долгих слов. Взгляд, рукопожатие, и парень чувствует, какой груз ответственности на нем. И он выкладывается на службе на все 100, потому что за его спиной живая история. Так что да, для Росгвардии, где задача часто связана с риском для жизни и требует не просто профессионализма, а моральной несгибаемости, память о героях – это реальное. Боевое подкрепление – такое же реальное, как бронежилет или автомат, просто оно внутри.
1: Антон Сергеевич, а как День Победы проходит непосредственно вот в вашей войсковой части? Есть ли у вас какие-то особые традиции празднования?
0: Для нас в воинской части 9 мая – это не просто дата в календаре, а день особой внутренней собранности и связи поколений. День Победы здесь проходит торжественно, строго, но при этом по-домашнему, душевно. Потому что наш праздник – это память наших семей. Самое главное, у нас есть свои традиции, которые передаются от поколения к поколению. Мероприятия проходят в несколько этапов, и каждый из них важен по-своему. Начинается все с торжественного митинга на плацу части. Командир зачитывает поздравления. Мы вспоминаем подвиг предков, а потом под звуки военного оркестра личный состав и наша семья торжественным маршем возлагают венки и цветы к мемориалу погибших воинов правопорядка. Этот момент, когда стихают шутки, и каждый думает о своем, и минута молчания всегда дается очень тяжело. Но День Победы не только торжественная, но и очень теплая семейная традиция. После митинга мы обязательно выходим с портретами наших родных дедов и прадедов, которые воевали. Это наше участие в акции «Бессмертный полк». Идешь в строю, а рядом с тобой твой ребенок несет фотографию прадеда. В эти минуты чувствуешь себя не просто офицером, а частью огромной семьи, где связь поколений не прерывается ни на миг. В ведомственном детском саде «Звездочка» проходят утренники, где дети надевают форму военных лет и поют песни. Для нас важно, чтобы они с детства знали правду о войне. А завершается день по-домашнему, на территории части разворачивается полевая кухня, где всех угощают настоящей солдатской кашей и чаем. Для детей устраивают выставку военной техники и вооружения. Работает военный оркестр, звучат песни военных лет в исполнении артистов из Грозного. Это и есть наш День Победы. Строгий, трогательный. И несмотря ни на это, светлый праздник. Все эти мероприятия направлены на одну цель – сохранение памяти и уважения к ветеранам.
1: А удается ли сегодня поддерживать связь с ветеранами Великой Отечественной войны или тружениками тыла? Как вот в вашей части конкретно военнослужащие поздравляют поколение победителей?
0: Связь с ветеранами и тружениками тыла – это неотъемлемая часть воспитательной работы в нашей части. Их подвиги – главный нравственный ориентир для личного состава. Поэтому мы стараемся окружить вниманием каждого, кто воевал, кто заковал победу. У нас есть акция «Парад у дома ветерана». Проводим персональные парады прямо во дворах ветеранов. Под окнами играет военный оркестр, а бойцы торжественным маршем отдают честь тем, кто по возрасту или здоровью не может сам прийти на главный парад. Для нас важно, чтобы каждый ветеран почувствовал праздник лично. Есть адресная помощь и забота. Регулярно, не только на праздники навещаем ветеранов и тружеников тыла. Помогаем по хозяйству, ремонтируем жилье, привозим продуктовые наборы. Но самое главное – это простое человеческое общение, когда мы слушаем их бесценные воспоминания, также участвуем в акции на страже памяти, ухаживая за воинскими захоронениями и братскими могилами. Далее – бессмертный автополк. Бойцы, которые несут службу в праздничные дни, размещают портреты своих героев на капотах и дверях служебных машин. Этот день превращается в движущую галерею памяти. Это наша личная благодарность своим дедам и прадедам. Для нас важно не просто помнить, а делать все, чтобы ветераны чувствовали нашу реальную поддержку и любовь.
1: Антон Сергеевич, ну, наш эфир подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать в преддверии Дня Победы ветеранам, своим сослуживцам, всем нашим радиослушателям?
0: Для меня большая честь быть сегодня с вами в эфире. В преддверии Дня Победы я хочу сказать несколько слов от сердца. Дорогие ветераны и труженики тыла, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за то, что вы выстояли, выжили и подарили нам жизнь, свободу и право на будущее. Каждое ваше слово, каждая награда на груди – это для нас не просто история, а завещание. Крепости вам здоровья, теплам близким, мирного неба над головой. Вы всегда будете главными героями этого дня. Мои братья-сослуживцы, личный состав и ветераны Росгвардии, День Победы напоминает нам, кто мы есть и на что способны. Наш долг быть достойными наследниками той победы. Желаю вам твердости духа, надежной связи, четкого взаимопонимания и, главное, возвращаться домой живыми и невредимыми. Пусть наша служба всегда стоит на страже мира, а память о героях придает нам сил и самых сложных задачах. Уважаемые радиослушатели, праздник 9 мая, он в каждом доме, в каждой семье. Я желаю вам сохранить эту связь поколений. Рассказывайте детям о своих дедах, храните фотографии, приходите к вечному огню. Пусть в ваших домах будет достаток, радость и спокойствие. И пусть слова «никто не забыт», «ничто не забыто» будут для нас не просто лозунгом, а состоянием души. А всем нам помнить, пока мы едины, пока мы храним правду о той войне, наша страна непобедима. С праздником, с Днем Великой Победы!
1: Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем пожеланиям. Прекрасные слова. Нашим слушателям напомню, что сегодня, в преддверии Дня Победы 9 мая, у нас в гостях был заместитель командира стационарного узла связи по военно-политической работе войсковой части 6784, капитан Антон Титаренко. И на этом мы прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного.

0: Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и

0: Мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: забыто.
1: Чеченская республика дала бывшему СССР и современной России десятки известных имен, среди которых ученые и политики, военные и деятели культуры, есть среди них и герой Советского Союза, получивший это звание через 45 лет после совершения своего подвига. Кавалерист, гвардии подполковник Висаитов Мавлит Алироевич, всю жизнь остававшийся верным своей малой родине. Висаитов Мавлит Алироевич родился 13 мая 1914 года в чеченском селе Нижний Наур Натеречного района. С самого детства Мавлит мечтал о службе в армии, однако путь к этой мечте оказался труден. В 1931 году он окончил 7-летнюю школу в Науре, после чего поступил в Грозненский кооперативный техникум, закончив его в 1932 году. Некоторое время Висаитов работал в одном из магазинов в должности заведующего. Затем Висаитов предпринял попытку поступить в военное училище. Однако из-за юного возраста его не приняли. Но молодой человек был настойчив и пошел на хитрость. В Нижненаурском сельском совете ему выдали справку с измененным возрастом. Он стал старше на год. И отчеством, настоящее отчество Мавлада – Магомедович. Это помогло ему в 1932 году зачислиться красноармейцем в кавалерийский полк, где он служил до 1933 года. Мавлад Висаитов оказался прирожденным военным, обладал всеми необходимыми качествами, позволившими уверенно и успешно двигаться по карьерной лестнице. В 1933 году он был направлен на учебу в Краснодарскую кавалерийскую школу, по окончании которой был направлен в Крым. Там он стал командиром кавалерийского взвода. В 1938 году он был назначен помощником командира, а после и командиром кавалерийского эскадрона в Одесском военном округе. Перед самой войной, в мае 1941 года, Висаитов окончил 6-месячные курсы усовершенствования командирского состава в Новочеркасске, после чего стал начальником полковой школы 34-го кавалерийского полка все в том же Одесском военном округе. Грянувшая война с первых же дней втянула Висаитова в смертельный водоворот событий. Неся службу на западной границе СССР, Висаитов в числе первых почувствовал весь ужас происходящих событий. Через 2 часа после начала войны эскадрон под его командованием вступил в бой. Потери были велики, но Висаитов, как опытный и одаренный военачальник, смог не отступить, а держать неприступную оборону. Будучи командиром кавалерийского полка, он в первые месяцы войны не отступал, а наступал. Лихими наскоками под огнем автоматов и танков сшибал дозоры, громил передовые части противника на подходе. За это уже в июле 1941 года он был представлен к ордену Красного Знамени. В те дни и в той обстановке столь высокая награда была не просто редкостью, это случай уникальный. Висаитов лично поднимал свой эскадрон в атаку и всегда находился в самой гуще событий. Через месяц после начала войны, 24 июля 1941 года, он поплатился за это тяжелым ранением. После излечения был направлен в другую часть, но в ноябре 1941 года был снова ранен и попал в госпиталь, находившийся в Ростове-на-Дону. Затем Мавлад Висаитов получил в подарок коня. Лучшего коня, которого тогда можно было найти в России. Его на свои средства приобрел Михаил Шолохов и отправил на фронт с напутствием подарить лучшему кавалеристу советской армии. Им и оказался чеченец Мавлад Висаитов. В 1942 году Висаитов прибыл в Чечено-Ингушскую ССР для набора новой кавалерийской дивизии, которая, правда, просуществовала недолго. На ее базе был сформирован кавалерийский батальон и полк. Висаитов был назначен начальником их штабов. В 1942 году судьба забросила Висаитова в самое страшное место этого периода войны – Сталинград. Висаитов самоотверженно сражался за город в составе 57-й армии и с честью вынес это испытание. В дальнейшем Висаитов становился все более известным и авторитетным человеком на фронте. Он продолжает воевать, показывая то, что он действительно достоин командовать и вести за собой сотни и тысячи солдат. В мае 1944 года Висаитов все-таки был снят со своих должностей и зачислен в резерв Главного управления кавалерии Красной армии. И лишь через несколько месяцев он практически заново начал свой подъем с должности помощника командира в одном из кавалерийских полков. Последний год войны Висаитов ни разу не отступил и не предпринимал опрометчивых решений, грозивших бессмысленными потерями. В самом конце войны, 2 мая 1945 года, полк Висаитова вышел к Эльбе. Мавлит Алироевич стал одним из первых, кто встретился с союзными войсками – англичанами и американцами. Генералу Боллингу в честь встречи Мавлат Висаитов подарил самое дорогое, что у него было – своего коня. Генерал отдал джип. В те дни президент США Трумэн подписал представление к ордену «Легион чести» на Мавлада Висаитова. Награды чрезвычайно редкой. Достаточно сказать, что в США, если в комнату заходит кавалер этого ордена, все мужчины встают, включая президента страны. Вот выписка из представления его к званию легионера. Подполковник Мавлит Алироевич Висаитов совершил героические подвиги в связи с операциями союзников против Германии в период с 1 января по 2 мая 1945 года. Пренебрегая собственной безопасностью, участвовал в наступлении, завершившемся разгромом немецких армий и встрече с американскими войсками на реке Эльбе. И подпись «Гарри Трумэн». В мае 1945 года Висаитов должен был получить звезду героя, но этого не случилось. Официальные источники не указывают какой-либо убедительной причины этого, однако, как считают многие, так же считал и сам Висаитов, здесь снова главную роль сыграла его национальность. Немногие чеченцы в ту войну были удостоены высоких наград. После окончания войны Висаитов даже не допускал мысли об уходе из армии. Напротив, он поступил в военную академию имени Фрунзе. Но судьба и генеральный штаб решили по-иному. В сентябре 1946 года Висаитов был отчислен из академии и уволен в запас. Остаться в рядах советской армии Висаитову не помог и рапорт Сталину. До вождя он не дошел. На нем лишь стоит резолюция Буденного, тогдашнего первого заместителя наркома обороны СССР, а в годы войны непосредственного начальника Висаитова. Висаитов не представлял свою жизнь без армии, однако, смирившись, уехал сначала в Киргизию к своей семье, а в 1957 году вернулся на родину. В Чечне он почти всю жизнь работал в сельском хозяйстве, занимая руководящие должности. Висаитов не дожил почти 4 года до признания своего права на звание героя. Он умер 23 мая 1986 года, а 5 мая 1990 года указом президента СССР Висаитову Мавлиду Алироевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Так была исправлена несправедливость в отношении настоящего героя войны, отдававшего всего себя ради победы. Кроме звезды героя, Висаитов был награжден орденами Ленина, Суворова третьей степени, Красного знамени, а также орденом Почетного легиона. Имел Висаитов и медали за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Но ни ордена Ленина, ни звезды героя Мавлит Алироевич так и не увидел. Они в 1990 году были вручены родственникам героя.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде.

0: Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Арсанукаев Роберт Ахмедович, младший сержант милиции. Родился в 1970 году в селении Гойты Урус-Мартановского района Чеченской Республики. В 1994 году окончил Чеченский государственный университет. Службу в милиции начал в 2000 году. 16 ноября 2002 года стало известно, что в одном из населенных пунктов Грозненского района должна состояться сходка полевых командиров незаконных вооруженных формирований. Группа сотрудников ОМОНа, в которую входил и командир роты Арсанукаев Роберт, выехала на проведение спецоперации, но была по дороге замечена боевиками и блокирована с двух сторон. Быстро сориентировавшись, Арсанукаев на ходу выпрыгнул из машины и открыл огонь по противнику, тем самым прикрыв своих товарищей и не дав им возможность перегруппироваться и занять оборону. Во время перестрелки он получил огнестрельное ранение в живот. Но несмотря на это, он, превозмогая боль, встал на ноги и своей грудью заслонил тяжело раненого бойца отряда милиции особого назначения, который пытался вывести из боя тяжело раненого командира. За мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга, награжден орденом мужества. Посмертно. Дал газу от облдуйшу.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БААЭФ.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Младший сержант милиции Исмаилов Муслим Мусаевич родился в 79 году в городе Грозный. В 96 году он окончил среднюю школу. Службу в милиции начал в 2002 году. 31 мая 2006 года была получена оперативная информация о том, что в одной из станиц Республики Ингушетия находятся члены незаконных вооруженных формирований. Группа сотрудников полка, в составе которой был и Исмаилов, выдвинулась на захват бандитов. В ходе осуществления операции членами НВФ было оказано вооруженное сопротивление. По милиционерам из всех окон домовладения был открыт огонь. Исмаилов одним из первых вступил в перестрелку с боевиками. В ходе боя был тяжело ранен один из сотрудников спецполка, которого Исмаилов решил вынести из зоны обстрела. Однако, заметив это, боевики открыли шквальный огонь по Исмаилову, рискуя собственной жизнью, спасая товарищей.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества.

0: знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: боролись за Родину.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире передача «Голос предков». Сегодня мы продолжаем наш цикл, посвященный героям Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война для Советского Союза и его многонационального народа обернулась многомиллионными жертвами, разрушенными городами, серьезным экономическим уроном. Несмотря на колоссальные потери, советский народ в этой страшной войне одержал победу. Победу, которая не была бы возможна без героев, которые не щадили себя и приближали День Великой Победы. В их числе был и наш земляк, прославленный командир гвардии майор Сакко Висаитович Висаитов, о героизме которого знали и сослуживцы, и командование. Родился Сакко Висаитов 14 марта 1906 года в селе Шатой Аргунского округа Терской области. Сакко Висаитов – один из представителей чеченского народа, который еще в 1928 году добровольно вступил в ряды Красной армии. Первые азы военного дела он получил в Грозном в 82-м стрелковом полку, который дислоцировался в Грозном. Позже проходил обучение в кавалерийской школе города Краснодара. Молодой офицер был назначен командиром взвода чечено-ингушского кавалерийского эскадрона, а позже и комвзвода полковой школы. Среди 37 взводов курсантов представители Чечено-Ингушетии воспитанники Сакко Висаитова не имели равных в боевой стрельбе, конной и строевой подготовке и не оставили своим конкурентам никаких шансов. Они значительно опередили своих соперников и безоговорочно стали победителями, за что командующий округом вручил каждому курсанту взвода Висаитова денежную премию, а сам Сакко Висаитов был награжден ЦК КПСС орденом «Знак почета».

Должности начальника разведывательного отдела 25-й танковой дивизии 10-й танковой армии. В начале июля 1941 года подразделение Висаитова, прибывшее из Москвы в Борисов в составе механизированной дивизии и сводной группы под командованием корпусного комиссара Сусайко, в течение трех дней вело ожесточенные бои с авангардными частями немецкой армии, сдерживая мощную волну наступающего противника. Благодаря умелым действиям его подразделения был обеспечен отход частей Красной армии на новые оборонительные рубежи в районе города Орши, на реке Днепр. Кроме того, это позволило эвакуировать население и государственные ценности из Минска и Борисова в безопасные районы страны. В этих боях Сака Висаитов лично проявил образцы храбрости, мужества и отваги, за что был награжден орденом Красной Звезды. С июля по октябрь 1941 года в тяжелейший для страны период войны в составе 24-й сибирской армии Сака участвовал в ожесточенных боях за город Ельню, что находится под Смоленском. Против них стояли две механизированные, одна танковая и одна румынская дивизии. За проявленные в боях высокий боевой дух, храбрость и геройство при взятии города Ельни Сака Висаитов был награжден орденом Красного Знамени. Отмечая его высокие ратные успехи и личный героизм, командование доверяло ему наиболее сложные участки фронтов Великой Отечественной. Подразделение Саки Висаитова защищало от немецко-фашистских захватчиков город Тулу, тем самым не пропустив врага к Москве с юго-восточной стороны. Наиболее яростным по своему накалу боев был в районе знаменитой Ясной Поляны, где Сака Висаитов с немногочисленной группой воинов из своего батальона в течение трех часов вел неравный бой с 24 танками и батальоном пехоты фашистов, в результате которого были уничтожены 7 вражеских танков и около 70 солдат и офицеров. Именно в этом бою Сака Висаитов получил тяжелое ранение в бедро из крупнокалиберного пулемета. Это произошло в тот момент, когда он бросал связку гранат под вражеский танк, пытавшийся прорваться через оборонительный редут. В течение 8 часов Висаитов истекал кровью, и лишь в 2 часа ночи в бессознательном состоянии он был подобран нашими санитарами и доставлен в полевой госпиталь. Несмотря на тяжесть ранения, на лечение Сака Висаитов пробыл недолго. Таков был его характер. В 1942 году Висаитов был назначен комендантом штаба Закавказского фронта и обеспечивал противовоздушную оборону Кропоткина. Все ближе и ближе враг поступал к Грозному, стремясь овладеть нефтью Грозного. Немецкое командование поставило цель прорвать оборону советских войск на реке Терек, захватить Малгобек и Грозный, а затем развить молниеносное наступление на Махачкалу и Баку. Но враг был бессилен перед стойкостью советского народа, ставшего на защиту своего отечества. В марте 1942 года Сака Висаитов был назначен начальником Чечено-Ингушской добровольческой команды 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион под командованием Саки Висаитова и в жестоких сражениях за Кавказ был в авангарде всех событий. Славные сыны Чечено-Ингушетии совершали марш-маневры, смело вступали в бой с отдельными разведывательными механизированными гитлеровскими группами, нанося им ощутимый урон. В живой силе и технике изматывая их, тем самым прикрывая отход наших войск на заранее подготовленные оборонительные рубежи. После участия в отражении немецко-фашистского наступления на Кавказ Сака Висаитович Висаитов был назначен старшим помощником начальника оперативного штаба 1-й гвардейской конной дивизии группы 2-го фронта, в составе которого он сражался до окончания войны. Сака Висаитов был награжден 6 орденами и медалями за отличие в боях в районе Минска и Борисова, где наши части обеспечили эвакуацию государственных ценностей и населения из этих городов. Он был награжден орденом «Красная звезда» за отличие в боях при взятии города Ельни. Осенью 1941 года Сака Висаитов был награжден орденом Красного Знамени. За отличие в боях против фашистской Германии при взятии города Братислава, правительство наградило его орденом Отечественной войны первой степени. За храбрость и героизм, проявленные в освобождении Восточной Европы, майор Сака Висаитов командованием фронта был представлен к званию Героя Советского Союза.
Однако в этом ему отказали, так как он принадлежал

0: принадлежал к одиозному крылу лиц чеченской национальности. В гвардии майор Сакка Висаитов был единственным чеченцем, в то время как его народ уже находился в Казахстане. Участникам Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, когда поверженные знамена фашиста были брошены к подножью мавзолея. 9 мая 1945 года война для Сакки Висаитова не закончилась. Стране еще нужны были герои, и теперь воинский путь прославленного командира лежал уже на Дальний Восток. Сакка Висаитов в составе 25-го танкового полка 25-й танковой дивизии в штабе войск Забайкальского фронта участвовал в разгроме Квантунской армии. За участие в боях при взятии города Жахэ маршал Монгольской Народной Республики Чойбалсан наградил Сакку Висаитовича высшим орденом страны «Боевое Красное Знамя». Сакка Висаитович Висаитов прошел боевой путь от Белоруссии до Чехословакии, затем и до Монголии. 12 февраля 1946 года был демобилизирован из Красной Армии. Несмотря на боевые заслуги, Сакка Висаитов, как и весь народ, отбывал тяжелые годы в Казахстане. По возвращению на историческую родину в 1957 году Сакка Висаитович Висаитов на протяжении многих лет возглавлял коллектив картонажной фабрики. Умер в 1980 году. Отдавая дань уважения подвигу славного героя чеченского народа, в 1990 году Совет министров ЧССР присвоил одной из улиц нынешнего Ахматовского района города Грозного имя майора гвардии Сакки Висаитова. На этом все, друзья. Напомню, что мы не должны забывать никого из наших героев. Весь материал данной передачи был взят с официального сайта Академии наук Чеченской Республики. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Это был «Голос предков». Мы с вами услышимся ровно через неделю.
1: Они сражались за Родину.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская,

0: 5-1-3.
1: Вниманию любителей киноискусства, киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
2: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
1: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
2: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: эта победа досталась советскому народу очень тяжело. Значит, на войне, на фронте участвовали все народы, все нации, все представители всех национальностей. Помогали друг другу в трудные минуты. За победу ходили в атаку. Мать Родины зовет. Кровь за кровь, смерть за смерть. Победа будет за нами, враг будет разбит. Эти слова, конечно, забывать трудно. Пусть никогда не будет войны, пусть будет мирное небо. Ветеранам желаю здоровья.
1: Довольно часто нам приходится слышать, что чеченцы и ингуши только и занимались дезертирством в Великой Отечественной войне, и практически никаких подвигов за ними не числится. Но на самом деле подвигов на войне они совершали не меньше, чем представители других национальностей, считая СССР своей родиной. Из служебной записки Василия Ивановича Филькина, секретаря Грозненского горкома партии.
2: Хотелось бы привести достоверные данные, говорящие о том, что и банд, и дезертиров, и прочих грехов у нас было куда меньше, чем нам приписывают, и что показателей подлинного патриотизма чеченского и ингушского народов было предостаточно на полях сражений за судьбу Отечества, что крупных банд, будучи здесь в свое время секретарем обкома партии, я не наблюдал.
1: Стенограмма 10-го пленума обкома КПСС, 1973 год.
0: По берегу реки Терек строили оборонные сооружения. Мобилизован был на эти сооружения 2,5 месяца почти. Октябрь, ноябрь до половины декабря строили оборонные сооружения по берегу реки Терек. А я лично был в районе Маканье, Наурского района, в осенних морозах в 1942 году, ну то есть до половины декабря. Мы там участвовали на строительстве оборонных сооружений. Я там лично участвовал.
1: Воспитанные в духе советского патриотизма и нерушимой дружбы в многонациональной семье народов нашей страны, показавшие высокие образцы трудовой доблести на всех участках социалистического строительства. Это та самая молодежь, которая собрала силами общественности только с 10 октября по 1 декабря 1941 года и отправила на фронт более 100 тысяч теплых вещей и белья, в том числе около 3 тысяч пар валенок, 5 тысяч полушубков, 10 тысяч фуфаек и телогреек, около 20 тысяч ватных брюк, 6 тысяч пар шерстяных носков и так далее. В первые же дни, недели, месяцы войны чеченцы, ингуши, русские, представители других национальностей показали образцы патриотизма, организованности и дисциплины при мобилизации их в Красную армию. 25 апреля 1943 года в газете «Грозненский рабочий» было напечатано письмо базы Куразовой из колхоза «Ударный труд» Гудермесского района, присланное командованием одной воинской части. В нем было написано:
3: «Дорогие мои сыны, Хамед и Гани, ваше письмо, присланное в родное село, обрадовало всех земляков, а мне, вашей матери, доставило много счастливых часов. Двое вас у меня на фронте. Болит материнское сердце за каждого из вас. Но сильнее боли, сильнее страха за вашу жизнь говорит во мне гордость за ваши боевые успехи. Все соседи поздравляют меня, мать героев, ликуют мое старое сердце. Идите в бой, в яростный бой с врагом, мои ненаглядные сыны. Пусть сохранит вас от вражеской пули, от злодейской шашки святое материнское благословение. Всем сердцем верю в силу нашей армии, нашей могучей страны».
0: Красные ракеты, мы вышли и легли справа, слева по одному вперед. А я раза в пять стал, у меня, правда, была винтовка пятизарядная. Головы немецких солдат было видно, они в окопах, видать, бегали с места на место. А мы на открытом месте наступали в сенокосное поле. Уже сено скошено, сентябрь, конец сентября, 43-го. И так я перебежал несколько раз, стреляя из винтовки. Получил ранение, упал в картофельные грядки. Так, картофель еще не выкопано. Хотелось воды попить, поскольку со мной рядом не было. Жаль, я там долго. слышу грохот, наши пошли дальше, я там лежу и смотрю, наш командир отделения Куприн на коне. Да не, ты что, ранен? Да. Ну, полежит, подберут. Я полежал, он не вернулся. А потом я вижу, впереди метров 15 от меня, видно только головы, а в касках мне машут руками. Сюда, ближе, давай, к нам, к нам, к нам. Они овражки сидели. Дополз я до них, но они водички мне помогли. Воду подбросили, флягу. Согнувший солдат подбежал. Я попил холодное немецкое ситро, видать, от фляги. Ну что, в этой яме матрас пружинный. А эти солдаты оказались пехотинцы. Они мне предложили, и полежи на этом матрасе, видно, тебе подберут, заберут. А мы отстали от части, идем вперед, пожелали успеха друг другу. А рано-то уже одежда прилип к крови. Ну, потом, после обеда, второй половины дня, никого близости нету. Стрельба идет дальше, только снаряды летают. А так оружие, винтовки, автомат не очень слышно далеко. Наши пошли.
1: История еще не знала таких примеров героических подвигов, отваги, храбрости, военного мастерства, какие совершали воины Советской Армии в период Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Сыны Чечено-Ингушетии, которых на фронтах действующей армии было десятки тысяч человек, вместе со всеми советскими воинами также вписали немало героических страниц и приумножили доблестную славу советского оружия.
0: Там только я лично узнал, там в 45-м году, что произошло с моими родителями и так далее, и так с другими. И получил весточку, треугольник от сестры, намоложе мне, что они находятся у родственников, не стало матери отца. И младший брат тоже с ней. Вот этот адрес у меня был. Было предложено, значит, вы и на фронте, и в тылу показали себя хорошо, хорошей стороны, претензий к вам нету. Но только вы знаете, не существует Чечено-Ингушская республика. И ваши родственники находятся в Казахстане и Киргизии. У кого есть адреса, дайте адрес. У кого нет, направление будет дан Казахстан, столица Алма-Ата, Киргизии, столица Фрунзе. Но поскольку я имел в руках этот адрес, Актюбинская область, станция Алга, ключевой район.
1: В 1944 году Чечено-Ингушская национальная автономия была ликвидирована. Чеченцев и ингушей вместе с некоторыми другими народами Северного Кавказа выселили за тысячи километров в районы Казахстана и Киргизии. Многие старики и дети не выдержали и в дороге умерли. Людям же, прибывшим в места назначения, подготовленных жилых помещений не предоставили. Устраивался кто как мог. Но казахи, русские, киргизы, украинцы и другие сочувственно отнеслись к жертвам сталинского произвола. Устраивали переселенцев в свои дома и делились с ними куском хлеба.
0: Ну, мне сказали примерно, как добраться. Сел на грузовой автомобиль кузов, шоферу попросил, когда будет Ивановка, ключевой район, вот от Тыбиса далеко, поехал туда. Ну, вот, говорит вам, солдат, вот Ивановка. Шинель, чемодан и по бурьяну. Вижу, люди чем-то они занимаются и начали бежать ко мне. Сестра, брат и знакомые. Они плачут, они поняли, что я иду это. И что, надводили автомобиль.

Ни в первый год войны, и тем более в 1943 и в начале 1944 года, когда по существу бандитизм был уничтожен, он не представлял опасности для советской власти на территории Чечено-Ингушской АССР, и тем более для СССР. Выселение чеченского, ингушского и других народов и вся вина за этот произвол лежит на Сталине, Берии и их окружении. Этим беспрецедентным актом была показана ничем не ограниченная власть над целыми народами. Эту трагедию народов каждый советский человек, какой бы национальности он ни был, рассматривал как общую беду, в основе которой лежат политические, а не национальные мотивы. Мы обязаны воздать должное всему героическому, что было в прошлом.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Памятная дата военной истории Отечества.
1: 9 мая. День воинской славы России. День победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1945 году, была подписана капитуляция фашистской Германии.

0: сражались за Родину.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хаспулатова. Вы слушаете новый выпуск передачи «Голос предков». Героем нашей сегодняшней передачи станет Дачиев Хансултан Чапаевич, гвардии, младший лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, командир взвода кавалерийской разведки. В рабоче-крестьянскую Красную армию с июля 1941 года был призван Гудермесским районным военкоматом. Герой Советского Союза. Хансултан Дачиев родился 12 декабря 1922 года в селе Герзель-Аул, ныне Гудермесский район Чеченской Республики, в семье крестьянина. Окончил 5 классов школы, работал секретарем сельсовета. В 1941 году Дачиев был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С июня 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии красноармеец Хансултан Дачиев был разведчиком 58-го гвардейского кавалерийского полка 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года Дачиев с товарищем переправился через Днепр в районе деревни Нивки Брагинского района Белорусской ССР. На западном берегу он разведал вражескую оборону на глубину до 2 километров. Затем, несмотря на массированный вражеский огонь, успешно доставил ценные разведданные в штаб полка. Действия Дачиева позволили всей дивизии сходу переправиться через Днепр 26 сентября 1943 года.

0: Приведем отрывок из архивных документов, повествующих о боевом пути Хансолта Дачиева. Разведчик 58-го гвардейского кавалерийского полка Дачиев в боях с немецкими захватчиками, как разведчик полка, не раз проникал в тыл противника и приносил ценные сведения. При форсировании Днепра получил задачу разведать правый берег реки, установить местонахождение огневых точек противника. Дачиев под покровом ночи вдвоем с товарищем на челне переправились на западный берег реки Днепр. Схоронив челнок в прибрежных кустах, отважные разведчики обошли весь берег переправы и, никого не обнаружив, пошли дальше, в тыл противника. Через 2 километра они заметили вблизи себя окопы. Действуя осторожно, маскируясь в кустах, им удалось обнаружить несколько пулеметных точек противника. Выполнив задачу при возвращении к берегу, они наткнулись на группу немецких автоматчиков. Немцы открыли по ним ураганный огонь. Смелые разведчики, примиряясь с местностью, останавливались местами и, ведя огонь, добрались до своего челна. Челнок был уже далеко от берега противника, когда был убит товарищ Дачиева. Сам Дачиев, оставшись один, благополучно переправился через Днепр и доставил в штаб полка ценные сведения о противнике. Писал командир полка гвардии подполковник Кусымов 10 октября 1943 года. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза, командир дивизии гвардии полковник Белов. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза, командир корпуса гвардии генерал-майор Константинов. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза, командующий войсками генерал армии Рокоссовский, член военного совета армии генерал-лейтенант Телегин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармеец Хансултан Дачиев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 3201. Автор исторической повести «Стальная искра» Хож Ахмед Бирсанов в своей работе рассказывает о подвигах героев Советского Союза Мавлида Висаитова и Хансолты Дачиева, а также воинах из Чечены и Ингушетии, которые сражались под Сталинградом в 1942-1943 годах. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Хансолт Дачиев, например, вспоминал, что только из одного маленького чеченского села Гезлойн-Эл на фронт ушли 39 человек, и только 7 из них вернулись с орденами и медалями домой. Кстати, за форсирование Днепра осенью 43-го года и проявленные в боях с врагом храбрость и отвагу, чеченцу Хансолту Дачиеву было присвоено звание Героя Советского Союза как осетину. Именно поэтому он оставался на фронте до полной победы над Германией. Летом 1946 года он прибыл в спецпоселение в Киргизию. Хансолт Дачиев получил звание Героя Советского Союза в 20 лет за участие в важнейшей в стратегическом отношении операции по форсированию Днепра и проявленные при этом мужество и героизм. Это было в 1943 году. До этого он воевал в кавалерийском полку, был разведчиком. Уже командиром разведывательного отряда участвовал в форсировании реки Одер и взятии Бранденбурга. За участие в этой операции был награжден орденом Красной звезды, затем еще одна Красная звезда и медаль за взятие Берлина. Геройским был весь путь Дачиева. В 1944 году Хансолт Дачиев окончил Новочеркасское кавалерийское училище. Командовал сабельным, затем стрелковым взводом. Участвовал в штурме Берлина. В 1946 году в звании младшего лейтенанта Дачиев был уволен в запас. Последние годы жил в Гудермесе, умер в мае 2001 года. Был награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, а также рядом медалей. Писатель Хож Ахмед Бирсанов написал книгу «Стальная искра», посвященную судьбе Хансултана Дачиева. Улицы имени Хансултана Дачиева есть в городе Грозный, Гудермес, в селах Ингельюрт и Джалка и поселке Ойсхар, в ряде других населенных пунктов Чеченской республики. Память о нем живет до сих пор. Это была Селима Хасбулатова. Вы слушали «Голос предков». Весь материал передачи взят с официального сайта Академии наук Чеченской Республики. Мы с вами услышимся ровно через неделю.
1: Они сражались за Родину.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри снова в эфире. Сегодняшнюю запись мы делаем в преддверии праздника Дня Победы. Ну и ожидаемо наша тема для беседы сегодня – вопросы увековечения памяти участников Великой Отечественной войны. В нашей студии сегодня начальник научно-исследовательского отдела архивного управления правительства Чеченской Республики Раиса Бибертовна Батаева. Раиса Бибертовна, добро пожаловать в эфир.
2: Добрый день.
1: Раиса Бибертовна, давайте начнем нашу беседу с непосредственно вашей работы. Я вот, многие наши, наверное, соотечественники знают, что вы проводите действительно грандиозную работу по такому действительно незаменимому, прямо скажем, проекту, печатному проекту «Память». В прошлый раз, если я не ошибаюсь, мы говорили о четвертом томе. Вот на каком этапе в настоящее время находится эта работа?
2: Архивное управление занимается увековечением памяти всех тех, кто ушел на ту страшную

0: страшную войну, самую тяжелую войну 20 века, это с 2009 года. Нами была издана книга в авральном варианте к 65-летию Великой Победы. Она была издана в начале мая 2010 года. Первый том вышел огромным тиражом, имел успех. Мы презентацию проводили в парламенте. В эту книгу были внесены 14 865 имен всех народов, национальностей, населявших нашу республику. А вы знаете, наши книги, они включают всех, кто погиб, пропал, вернулся. Вот в этом нюанс нашей книги. Потому что в тех книгах, других регионах книги вносятся вот только те, кто погиб и пропал. Мы решили, мы маленький народ, поэтому разбрасываться своими героями, так скажем, мы не можем. Поэтому были внесены все. И вот в первой книге мы еще не ставили источник, откуда взят материал. Работая дальше над книгами, второй том был издан в 2013 году, мы решили уже писать источник, откуда пришел материал, кто его дал, то ли это семейный архив. Тогда было два сайта Министерства обороны, это ОБД-мемориал, погибшие, пропавшие, и подвиг народа, это наградной отдел. Вот в прошлом году у нас уже новый сайт, мы уже начали с ним работать, это народная память, в нем тоже очень много материала. Почему мы начали писать источник? Ну, как обычно, около историки, Пыхалова и так далее, начинают лить грязь того же этого коня, которого мы, слава богу, сняли с себя, как дамоклов меч, висевший над народом, внесшим огромный вклад в Великую Победу. Огромный, я не стесняю этого слова. Третий том при помощи поисковиков. В каждом районе, спасибо им огромное, вот я, пользуясь тем, что вы меня пригласили, хочу им сказать огромное спасибо всем тем, кто со всех районов помогал нам, все поисковики, журналисты. Кстати, вот работа с вами, это тоже увековечение памяти, поэтому вот вам всем большое спасибо. Третий том вышел у нас в 2019 году. Кстати, в этом году, в 2019, мы переиздали первый том. Мы дополнили немного и источники стали писать, чтобы к нам не было никаких претензий. Материал — это не просто мои разговоры или Мусы Магомадова, а это именно документально подтверждено. Привычка отбивать все нападки, вот к сожалению. Четвертый том после нашего разговора уже был издан. Туда вошли 4565 уроженцев нашей республики. Кстати, во второй том вошло 9306, третий 6238. Итого у нас получилось 34974 уроженца нашей республики, воевавшие на всех фронтах, на всех. Все великие и малые сражения были чеченцы. Все поля, к сожалению, усеяны людьми из нашей республики, поэтому сделали все, что могли. Отдавали то единственное, как обычно говорю, единственное, что у них было, это их молодые жизни. Мы сегодня с вами, Муса, понимаем, что 20-21 год, будучи уже взрослыми, что это дети, поэтому тяжело и трудно говорить об этих вещах. Вот буквально сегодня к нам пришли, кстати, мы работаем над пятым томом, более 400 уже сведений собраны. Каждый раз я вот боюсь, что не найдем сведений, и каждый раз я с радостью благодарю людей, которые приходят, приносят вот эти вот сайты. И вот буквально сегодня к нам пришли родственники Сулейманова Газмагомеда, уроженца Шаройского района. Принесли фотографии своего деда, внучка была. Плакала она и плакали мы. Она от счастья, что деда увековечили, он вошел в третий том, но у нас не было фотографии. И вот мы сегодня получили фотографии очень красивого молодого человека, который воевал. Но они, вот ввиду того, что после пленения очень многие прошли ГУЛАГи, люди боялись говорить о том, что они воевали. Вот Хашумов Зенди, защитник Бреста, он до 2008 года не мог доказать, что он был в Бресте. Мы с вами уже говорили об этом, Муса, на той передаче. Да, поэтому он погиб после того, как доказал, что он был в Бресте после поездки. Поэтому документов нет и у него. Мы знаем, что чеченцы, которые с высокогорных сел спускались, они не знали русский язык. Они даже не могли запомнить, в каких частях они служили. Вот он не мог доказать, документов нет. Они мне показывают медали, за оборону Кавказа медаль. Но доказать, что это его, человек не смог. Вот так он и умер у них. И вот сегодня внучка плакала. И каждый раз, когда мы теряем надежду или уверенность в том, что наша работа нужна, вот такие люди нам помогают. Потому что увековечить своего деда, ну, наверное, это для нее как доказательство того, что его подвиг не забыт. И наши книги, что мы издаем, и ваша работа, Муса, и мои встречи со студентами, с поисковиками, с ветеранскими организациями. Я считаю, что это тоже вот та лепта, которую мы вносим, чтобы этих людей не забыли.
1: Безусловно, это та работа, в которой, прямо скажем, даже самая мелкая, казалось бы, деталь очень важна. В этой работе действительно мелочей просто не бывает. Раиса Бибертовна, скажите, пожалуйста, вот насчет вот, людей, которые уже, скажем, не живут в нашей республике. Очень много людей, которые и в 90-е годы, и до 90-го года просто покинули республику. Живут в других регионах. Может быть, уже их нет в живых, может быть, остались только потомки, которые могут просто рассказать о жизни своих предков, дедушек, бабушек, отцов, матерей. Вот как с этими фамилиями проводится работа? Как сотрудничаете с другими регионами? Наверняка вот все-таки приходится как-то связываться с ними. По той простой причине, что если человек был призван с территории Чечено-Ингушетии, мы не можем его просто вот как-то отринуть, что якобы это уже не наш земляк.
0: Нет, мы всех земляков. Вы знаете, Муса, скорее всего, благодаря вашим передачам на радио, телевидении, люди узнают о том, что работа над книгом ведется, и поэтому как-то находят мой телефон, звонят нам. У нас вот в Коми ССР есть Дунаев такой, Юрий Викторович, поисковик тоже. Он бывший грозненец, он нам помогает, он собирает материал, он нам присылает. Мы ему так благодарны. Связывался с родственниками, вот хотели Шахидов фамилия. Родственники говорили, что он летчик. Вот я звонила этому Дунаеву. Так он выходил, оказывается, его дочь живет в Голландии. Так этот Юрий Викторович нашел телефон этой девочки, дочери. Она-то взрослая женщина. Звонил ей, вот мы. Так что сейчас нет проблем с этим. Связь есть, телефоны есть, люди находят. Даже дети не чеченцев, других национальностей находят, хотят быть. Я даже спрашивала, а зачем вам это? А он говорит, я грозненец, я хочу быть в своей грозненско-чеченской книге. Вы знаете, мне это очень приятно было слышать. Мой дед похоронен в Грозном. У меня даже менталитет чеченский. Муса, это очень приятно слышать.
1: Безусловно. Но вот мне интересно, как все-таки вот технически вот как-то это все налаживается, вот эта вот связь. Есть некий сайт, который работает на всю Россию или каким-то иным образом как-то оповещаются жители других регионов о проводимой вами работе?
0: Я так думаю, что это, во-первых, люди, которые знают, а во-вторых, скорее всего, это вот эти вот наши телефоны, сайты. Сейчас же три сайта и плюс...
1: Это архивное управление сайты?
0: Сайт архивного управления, да, потому что я вот когда смотрела, открывала сайт «Чечен Архив», там очень много... У нас там на сайте висят 6 наших книг. Это 4 книги «Память», «Дорога к победе» — это наградные документы, и «Узники фашистского плена» — это те люди, которые были в плену. Плен — это следствие любой войны. Вот, мы публиковали документы военнопленных, те, что нам немцы оставили. Очень много показывают там, сколько скачано. По несколько тысяч людей скачут наши документы. Я была удивлена. Значит, люди интересуются, смотрят, потом находят телефоны, связываются с нами и хотят быть в наших книгах. Хотят. И вот мы... И вы знаете, я вот недавно как раз это Дунаеву и пересылала по СДЭКу. По-моему, СДЭК или ДЭК называется. Книгу он хочет знать. Он говорит, я должен знать, сколько фамилий внесено. Я буду дальше вам помогать. Люди, как это, просто бесплатно помогают нам. Ни за какие вознаграждения. Вот, чисто по-человечески. И, конечно, это вот человеческое, оно всегда, наверное, превыше стоит.
1: Безусловно, это такой эмоциональный фактор, оттенок, такой, который вот очень дорог, по сути дела. Раиса Бибертовна, и вот... Завершение нашей, вот, к сожалению, очень краткой беседы. Вот хотелось бы обратиться вот к такому аспекту. Я думаю, я не одинок вот в том, что сейчас скажу. Я очень уважаю вашу работу. Я очень уважаю работу всех ваших коллег. И вот, вот эта вот ваша в хорошем смысле дотошность, скрупулезность вот, в добывании этих сведений, это дорогого стоит. Это колоссальнейшая работа. Но, согласитесь, эта работа должна быть подтверждена, обязательно должна быть подтверждена соответствующими программами образования, соответствующими программами воспитания. В каждой школе, по сути дела, в школьную программу по истории, скажем, в частности, родного края, истории Чеченской Республики, там историки должны знать буквально все эти фамилии. В каждом селе историк, преподаватель истории должен обязательно упоминать своих земляков. В этой работе должны участвовать обязательно наша, безусловно, библиотека. Наверняка уверен, что она участвует в этом. Должен активное участие принимать Союз писателей. К великому сожалению, об участниках войны я знаю всего несколько книг. От Терека до Эльбы, Ламанан Лече и про Маташа Мазаева «Прометей в танковом шлеме».
0: Белеветнева.
1: И я, к великому сожалению, могу вот действительно вот, выразить свою уверенность, что я в этом неведении, я не одинок. Художественных произведений край

0: немало. Ну, подумайте сами. 5 томов книги «Память». Может быть, еще больше будет. 5 томов. Это сколько вообще в общей сложности? 1000 человек. И всего 3 литературных произведения. Но это я даже не знаю, как это назвать. Так вот, театр должен в этом участвовать. Кинематограф в этом должен участвовать. По сути дела, каждому ребенку нужно рассказывать про наших героев, таких как Даша Акаев, Маташ Мазаев, защитники Брестской крепости, защитники Ленинграда. Сколько их было? И если вот эти вот все эти структуры активнейшим образом не включатся и не возьмут на вооружение все сведения, которые вы собираете и выкладываете в этой книге «Память», извините, это просто будет работа в стол, к великому сожалению. Я уверен, что никак нельзя это допустить. Должны быть соответствующие призывы, должны быть соответствующие инициативы с выходом на Министерство образования, на Министерство культуры, на все возможные структуры. Каждый, по сути дела, человек нашей республики, житель нашей республики, должен знать этих героев. Согласны со мной?
1: Да, я согласна. И вы знаете, мне бывает неприятно, когда я прихожу в школу и спрашиваю, ребятки, а вот сколько у нас героев из нашей республики? У нас их 54. 54, среди них 9 чеченцев. Я думаю, наши на то время полмиллионный народ, это очень много. Поэтому вы очень даже правильные слова говорите. Нужно вводить прям, и не один час говорить и говорить, что какой вклад несла маленькая Чечня в приближение Великой Победы. Надо уделять большое внимание. И, конечно же, и ветеранские организации, и телевидение, и университеты, и все должно быть включено. Обязательно. Поэтому начинать надо, вы правы, со школы. Конечно. Вот самых малых. Даже неплохо будет и в садике говорить.
0: Конечно.
1: Ребятки,
0: конечно.
1: А вы знаете, что вот была такая-то война, что вот чеченцы там участвовали. Мы не против других народов. Мы вместе с ними. Наш народ воевал вместе с ними. Вот вы знаете, о каждом герое говоришь. У Вахи Алиева был друг Гипич, там у Нурадилова был свой друг. У них у всех друзья, они не смотрели на то, что...
0: А по-другому не может быть.
1: У Гайсуркава был друг Сапожников. Они дружили все, они не делились ни на народы. И вот как вот друг этот Сапожников писал на имя Ахмад Хаджи. Мы воевали, мы были братья, мы защищали одну родину, мы не делились ни на русских, ни на чеченцев. Вот прекрасные слова, это письмо было написано еще на имя Ахмад Хаджи Кадырова. Вы знаете, это нужно начинать. Кстати, в нашей 4-й книге нам с Петербурга прислали 10 дополнительных героев. И вот уже раньше было 44 героя Союза, теперь 54 героя. А вот из нашей республики, тогдашней Чен-Ингушской автономной республики. Поэтому, вклад огромный. И то, что мы все народы вносим, это тоже говорит о нас, немножко похвалимся. Мы интернационалисты. Все у нас, все народы, и их вклад мы описываем. Конечно же, и в нашей «Дорога к победе», где наградные документы, у нас тоже и Обухов, все их геройские поступки, все они описаны.
0: Безусловно, вот та работа, которую вы проводите, убежден, что она вызывает огромное чувство благодарности у каждого практически жителя нашей республики. Огромное вам спасибо за эту работу. Я думаю, что это тот источник, которым будут пользоваться вот практически все структуры, о которых мы с вами только что упомянули. Отдельное спасибо за то, что вы, несмотря на свою занятость, с готовностью отзываетесь на наше приглашение. Как я уже многократно говорил, рассказывать о своей работе – это тоже часть нашей работы. Вот на этой оптимистической такой ноте, вот с выражением вот такой вот надежды, что практически многие наши структуры подключатся к вашей работе, я хочу сегодняшнюю беседу завершить. И думаю, что она в хорошем смысле провоцирует на новые открытия. Удачи вам, всего доброго.
1: Спасибо.
2: Политика изнутри.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет, и по велению точно вопреки.

Алахда има, шут эраш хирю, кулнахи бюйцу чулек харчу мгря, шусидя шхуттурю даймах кабайна.